0: Son las 3 de la madrugada y un minuto.
1: Estás escuchando Onda Dance Cantabria.
2: Выступает производственное проекта «Дом» под названием

Conto Records. Выступает производство нового проекта «Донс» под названием «Спутник».